0: Parents. Still the Shadams. Still the Stems. Kuzmans. Bu oldu.
1: Man.
0: Aha, sağ sağ tanışım. Yen morun için aparamız. Aparız. Aha. Yen de muna sağ sağ. Aha, bu oldu. Tam aşağı. Otrağımız. Otrağımız.
1: Ay, paylaşalımızı.
2: Ya, çok mu? Hazır aytam ya. Tak, mına jaqta? Sizler kisik kop kele jatır. Yen de baka.
1: Мында қан қыртасында қан қыртаны. Мен де түсінді қанша түстерім жоқ. Бір түсше қарағым, қарап менде.
3: Ночью сколько раз стоите?
4: Ой, ночью, наверное, раза 3-4, наверное, стою.
3: Раза 3-4?
4: Ну.
3: А как это происходит?
4: Ну, вот сейчас вот происходит как? Чуть-чуть капнет. И вот это.
3: Болит?
4: Вот сейчас чуть-чуть так побаливает.
3: Болит вот здесь, да?
4: Ага, да, да.
3: Да?
4: Ага.
3: Все хорошо. Песок, камни у вас мелкие.
4: Мелкие, да?
3: Да. Это все выйдет. Просто нужно время и лекарства пропить. У вас аденома предстательной железы. Это возрастной фактор уже. Сколько лет вам?
4: 69 полных.
5: 69. Ага.
6: Нет, нет, нет.
5: Адамдар.
6: Если вы хотите. Прием. На обед.
5: А, все правильно, правильно.
7: Обед.
5: Все. Ло. Нурали, стоматолог. После обеда.

Медицинская помощь Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию.

0: c'est ce qui finit par se chercher. Hein?
1: Ну, я вот так вот. Ну, я вот так вот. Ну, я вот так вот.

0: Маневровый 4881, идущая в Ямка.
1: Что я хотел? Летняя
0: я дежурный по станции Ямка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, мы готов до СПВ Хмелка.
2: Вернее, готов,
0: нас ждем.
2: А он же на 4-й, сначала отпустить надо, там потом прицеп
1: сделать. На обычном пути на Кустанай поезд, потом вот я все доеду в вагон.
0: Провы. Маневровый план работы с первого, выезжай за маневровый третий, маршрут вам готов.

0: терапевты покажете. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт наш.
1: Там никого нет? Ой, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот, здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Справа. Здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже сильно. Болит, но не сильно.
2: Так вот при надавливании, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже. И сюда отдают, сказать.
1: Ну, вот и вот это место. Я уже думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
2: Справа, слева. Можешь сесть. Получится все равно. 14 дней минимум. Двух недель достаточно будет. Фуку на звук, потом нахуй антибиотик, чтобы...
3: Сюзели дэджи звук, так казар? Күнделікті сізге дәрі ішу керек, бұрай ма?
2: Үгі.
3: Қазір футболкаңыз шеш, баяқ кеміз шеш, қоқырыңызға жатыңыз, қарай салай түсімді да.
2: Үгі.
3: Правый желудочек. 2,8. МЖП 1,2. Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сақтысыз ғой сіз?
4: Барлығы жатқыларым арман дейді.
3: Жоқ, сізде екі, үш, почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек байды. Пока емделесі, содан кейін барып неғылады ма, уже біраз өзгерістер бар жүректе.
5: Атрофирование мозга.
6: Скоро, короче.
5: Успокойся. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
6: Только
5: я же не врач. Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой два года назад.
6: Перепилил.
5: Надо было через два месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
7: Так, чувствуем?
8: Да.
7: Так, чувствуем?
8: Да.
7: Одинаково?
8: Одинаково.
7: Угу. Вот так вот?
8: Тоже есть.
7: Ага, так.
8: Тоже есть.
7: Так.
8: Есть.
7: Хорошо.
5: У него речь заторможена, бывает молотит вот не
7: чувствуем?
5: То, что надо. Вообще не то, что.
7: Вот так одинаково?
5: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
7: Ага, где хорошо, где плохо?
8: Ну, здесь как-то...
5: Временами мозг, видать, отключается или что?
7: Люся Михайловна, тихо. Мешаете.
5: У него живот такой был.
7: Вот, вот так вот чувствуем? Идет.
8: Да.
7: Вот так вот чувствуем?
8: Да.
7: Хорошо, вот так вот, вот чувствуем?
8: Да, остро.
7: Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
5: что тогда, когда нет. Я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
7: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
5: Рука сломана правая, левая тоже порезана.
7: Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
5: Она выше локтя сломана у него правая. А это болгаркой повредил.
7: Угу, хорошо.
5: А ну, человек, знаете как говорится, сама все на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
7: Аллергии есть или нету?
5: Нет.
7: Язва, гастрит есть, нету?
9: Нет,
5: ничего. 12-перстная язва. Че ты молчишь?
7: Сахарный диабет есть или нету?
9: Нет, нет.
7: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
9: Нет, тоже.
5: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
7: Гепатит Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
8: 2 года.
7: 2 года. Как легли, да, получается?
5: Да.
7: Правильно?
5: Да,
7: было?
5: Да, да.
7: После
5: да.
7: Инсульта.
5: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне, почему он падает?
10: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
5: А как он повредил? То, что упал, кровь, ударился?
10: Кровь там у него. Инсульт у него.
5: В сердце, да? В сердце.
10: Мозг. Он шатает его, он будет вот так держаться.
5: Да, он, туда, да, туда, он туда, вот так идет, да.
10: Потому что
5: да.
10: Одна сторона мозжечка у него нарушена.
5: В мозгах
10: работа,
5: именно.
10: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
5: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Я вот, я ж не, он говорит, ты сам. А сам падает тут же, он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
7: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
5: Полных 64. 65.
7: Ну, он уже на пенсию получил.
5: Да, на пенсии, да, пенсию, да.

0: Чувствовала на бюро, открыто было, да?
1: Чего мне как только что мы с чужим будем? Осталось, что мы будем.

0: тебе.
1: В сторону входим, куда проходим.
2: Спокойно.
3: Да, вот я сейчас.
1: Хорошо.

0: я шел по нас эти хуями.
1: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Голову назад, только чуть-чуть, ага. В другую сторону. Тут. Угу. Все, вытирайся, встаем. Вот этот сапог, который нужно тереться. Ага, вставай. Все, встаем.
2: Получается. По структуре щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена в объеме. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу.
3: Хорошо? Мы и так поедем.
2: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается. Все, консультация, я думаю, будет обязательно хорошо. Все, заключение на руки. Все, до свидания.

0: Медицинский пояс Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающих в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете? Так вы не с этого поезда.
4: Макунда, какую?
5: Макунда.
4: Райма.
5: А сейчас не дебленький, как капчунала.
6: Последние две строчки вам
7: вообще не вижу.
6: А другой класс теперь другим классом читаем.
7: Б, К, Ш,

0: Маневровый 4881, ведущая в Янка. Я дежурю по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой. Маршрут готов до СП
1: Вахненко. Готов, нас ждем. А он же на четвертый путь. Сначала отступить надо. Там потом прицеп купил.
2: На восьмом пути на Кустанай поезд, потом у тебя 51 вагон.
0: Пробуй. Маневровый план работы с первого, выезжай за маневровый третий, маршрут вам готов.

0: ЭКГ с терапевтом покажете. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт нашу.
1: Там никого нет? Ой, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот, здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Здесь не так сильно, вот тут сильно.

0: Это болит.
1: Больше слева, да?
0: Ну, вот это место вообще сильно.
1: Болит, да?
0: Ну.
1: А копчик ноги отдает?
0: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что мне вот это все место болит.
1: А вот здесь вот?
0: Вот здесь вот не тоже сильно. Болит, но не сильно.
1: Такое принадавливание, да, у вас больше болит?
0: Да.
1: Неврология тоже может быть. И сюда отдают, сказать.
0: Ну, вот и вот, вот это место. Я же думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
1: Справа, слева. Можете писать. Получается, все за 14 дней минимум. Ага. Ну, 2 недели достаточно. Ага. Фуконазол, это нахуй антибиотик, чтобы...
2: Жүзелі де жүз болып тұр қазір. Күнделікті сізге дәрі ішу керек, қарай ма? Қазір футболкаңыз шешіп, аяқ киім шешіп, тоқырыңызға жатыңыз, қарай салайды, сонда да. Правый желудочек. 2,8. МЖП 1,2. Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сақтысыз ғой сіз?
3: Әлің жақ құдағың арманы дейді?
2: Жоқ, сізде екі, үш, пачте барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек па, әлде пока емделесіз, содан кейін барып неғылады ма? Уже біраз өзгерістер бар жүректе.
4: Атрофирование мозга.
5: Я скоро
4: ага. Успокойся. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
5: Только у
4: вас. Я же не врач. Ага. Я работала оператором техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой да. 2 года назад.
5: Перепилил.
4: Перепилил, надо было через 2 месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются свободу что-то делать.
6: Так, чувствуем?
5: Да.
6: Так, чувствуем?
5: Да.
6: Одинаково?
5: Одинаково.
6: Угу. Вот так вот?
5: Тоже есть.
6: Ага, так.
5: Тоже есть.
6: Так.
5: Есть.
6: Хорошо.
4: У него речь заторможена, он бывает молотит не чувствуем? То, что надо. Вообще не то, что.
6: Вот так одинаково?
4: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
6: Ага, где хорошо, где плохо?
5: Ну, здесь как-то...
4: Временами мозг, видать, отключается или что?
6: Люся Михайловна, тихо. Угу. Мешаете.
4: У него живот такой был.
6: Вот, вот так вот чувствуем? Один.
5: Да.
6: Вот так вот чувствуем?
5: Да.
6: Хорошо. Вот так вот чувствуем?
5: Да, остро.
6: У-у-у. Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
4: Что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
6: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
4: Рука сломана правая, а левая тоже порезана.
6: Вся. Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
4: Она выше локтя сломана у него правая, а эта болгаркой повредила.
6: Угу, хорошо.
4: А ну, человек, знаете как говорится, сама все на нервах. Ночами спать не дает, как тяжело.
6: Аллергии есть или нету?
4: Нет.
6: Язва, гастрит есть, нету?
1: Нет.
4: Двенадцатиперстная язва. Что ты молчишь?
6: Сахарный диабет есть или нету?
1: Нет, нет.
6: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
1: Нет, тоже.
4: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
6: Гепатит, Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
5: 2 года.
6: 2 года. Как легли, да, получается?
4: Да.
6: Правильно?
4: Да, да, да.
6: После
4: да.
6: инсульта.
4: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне. Почему он падает?
7: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
4: А как он повредил? То, что упал,
7: кровь,
4: ударился?
7: Кровь там у него. Инсульт у него.
4: В сердце, да? В сердце.
7: Мозг, да. Он шатает его, он будет вот так держаться.
4: Да, он, туда, да, туда, он туда. Так идет, да.
7: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
4: В мозгах
7: работа,
4: именно.
7: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
4: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Я вот, я ж не, он говорит, ты сам-сам. А сам падает тут же, он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
6: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
4: Полных 64, 65.
6: Ну, он уже на пенсию получил.
4: Да, на пенсии, да, пенсию, да.

0: я шел по нас эти хуями. Можно я пойду?
1: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Угу. Голову назад. Только чуть-чуть. Ага. Другую сторону. Другую сторону. Все, потирайся, встаем. Вот этот сапог тоже можно тираться. Ага, вставай. Все, встаем. Встаем.
2: Получается, типа, структура щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена в объеме. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу. Хорошо?
3: Мы и так поедем.
2: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается.
3: Хорошо.
2: Все, консультация, я думаю, будет обязательно, хорошо? Все, заключение на руки.
3: Все,
2: до свидания.